0: als nichts von allem zu lassen und diesen Senat. Но вот теперь Сахакарис на стадии Мигейку, вот Исун Барсис на Адам Салата, да, Сусавали Барсис на Стаку, но я кари сам идти, он не вратат сами. Дивно идти, самая рейстрема, а мы прекали. Со Стака сам пуна си я задашио Ману Бандалай, со Стаку си я задашио Парсия Патна, во не пасат кари, промарит кари, цари, горе, кул, путу сам, паличо я кулли, кари, зад, касат, кукашки, пайди, рамна, амрут, ца.
1: मिति 2083 देश नगर के संघ समिति द्वारा आज बजे के